0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. Радио-дача.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Каждая песня получается.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 8 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%. Завтра местами дождь, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-00-9-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-ля-ля.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 8 градусов, ветер северо-западный, 2 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 94%. Завтра местами дождь, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер северо-западный, 3 метра в секунду, влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
2: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
3: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
2: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
3: Рекомендую.
4: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
6: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин». Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
8: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
9: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогой радио «Дача». Я из Полевского, Татьяна. Хочу поздравить всех детей на земле с Днем защиты детей и с первым днем лета и заказать песню «Самолет» Ларисы Черни.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока.

0: весна на Радио Дача.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Радио Дача. Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
6: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
7: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я звоню с города Магнитогорск. Поздравляю своих племянников Соломатова Семена, Соломатову Диану, Чистякову Валерию, Пашкарова Арсения, своего сына Пирха Бронислава. С Днем защиты детей. Желаю им расти послушными, здоровыми и наслаждаться летними деньками. И прошу поставить песню про лето. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с 1 июля можно будет продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью при помощи биометрии. Ее использование упростит процесс взаимодействия покупателя и продавца и снизит риск мошеннических операций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Комитета Госдумы по финансовому рынку. Биометрические данные можно будет использовать на базе единой биометрической системы, предоставляющей различные госуслуги. Уточняется, чтобы совершить сделку с недвижимостью удаленно, нужно уже сейчас предварительно подать в Росреестр свое согласие на электронную регистрацию подобных операций. Дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Главное условие — в этом документе должен стоять штамп о российском гражданстве. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, данная норма будет действовать до конца следующего года. Вместе с тем там посоветовали родителям на всякий случай брать с собой в поездку и загранпаспорт, если он уже оформлен. Напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за рубеж по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требовался загранпаспорт. В России утвердили методические рекомендации по ведению здорового образа жизни для медицинских организаций. Как пишет РИА Новости, в документе в частности говорится, что завтрак должен состояться в течение первого часа после пробуждения и быть самым калорийным приемом пищи. На него должно приходиться 30-40% суточной нормы. Ужинать рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до сна. В рекомендациях зафиксирована и норма физической активности не менее 7000 шагов ежедневно. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки, стоимость евро 82 рубля 64 копейки. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Пусть вам повезет в любви» в исполнении Таисии Повалий. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: вот какое пожелание хочется озвучить в наступивший первый летний понедельник. Пусть работа будет не в тягость, чтобы было время и на отдых в том числе. Всех приветствую в компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. Начинаем новую трудовую неделю вместе. Разумеется, в компании любимой музыки. В скором времени будем слушать Ани Лорак и Иванушек Интернешнл на «Радио Дача». Всем летний привет!
1: Ваше начало дня

пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

Волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

передача.

0: такие яркие закаты и теплые ночи. Вот оно, летушка. Началось сегодня 1 июня. Кстати, день защиты детей. И сегодня в нашем эфире звучат песни, которые уносят нас, взрослых, в детство. Специальный плейлист в честь праздника для детей, для взрослых, в общем, для всей семьи. На ближайшее время приготовили вам на радиодаче классные хиты от группы «Високосный год» и Настасии Самбурской. А еще впереди рубрика «Гороскоп» на день сегодняшний, понедельник, 1 июня, как я, собственно, уже сказала ранее. Всем большой летний привет отправляю.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 8 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 94%. Завтра местами дождь, плюс 9, плюс 19 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
5: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Гороскоп на радио «Дача».
1: Вот он, астрологический прогноз на понедельник, 1 июня. Итак, первый день лета пройдет под ощущением внутренней перестройки. Овны, львы и водолеи могут неожиданно понять, что прежний темп событий больше не приносит удовольствия. Захочется перемен, пусть даже небольших. Тельцы, девы и скорпионы будут внимательнее обычного к деталям. Это один из тех дней, когда мелочь способна повлиять на общий результат. Близнецы, весы и стрельцы почувствуют потребность в движении, новых впечатлениях. Не исключены интересные знакомства или разговоры, которые запомнятся надолго. Раки, рыбы и козероги могут стать более закрытыми и задумчивыми. И не стоит заставлять себя быть активнее, если не хочется. Вот такой первый день лета. Всем желаем удачи.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: встреча. Группа «На-на», участники юбилейного фестиваля «Удачные песни». Увидим и услышим их уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Напомню, в этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. Будут все. И группа «На-на», и Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Алексей Петрухин, Кайметов, Ираклий. Еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такие приятные новости, приятное утро, которое продолжается в компании любимой музыки. Вскоре будем слушать группу Hi-Fi, Ольгу Зарубину и Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой в дуэте. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: которого так не хватало все это время. Психологи советуют не перетруждаться на дачах, а то, дескать, стремление довести дачный участок до идеала превращает отдых во вторую работу. А так не должно быть, друзья. Наслаждаемся наступившим летом в компании «Радио Дача». В скором времени исполним первую летнюю, ну не первую, конечно, летнюю музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». И будем слушать классный хит в исполнении Филиппа Киркорова на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет нас в МВИДИО.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. Украин. 105 774 68 40 95.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
17: Категория 16+.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: можно набить.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: ему на суточно
1: на радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Доброе утро, радио «Дача». Меня зовут Виталий. Я звоню из города Москвы. Хотим поздравить нашего коллегу Ликуняна Дмитрия Сергеевича от всего участка 51-го цеха. Хотим поздравить его с днем рождения, пожелать ему здоровья крепкого. Всего самого наилучшего, пускай с таким же жизнерадостным, чтобы поменьше кушал бигтейсти, похудел чуть-чуть. И всего самого наилучшего. И поставьте, пожалуйста, песню Шафутинского «Последний полет». Спасибо, радио «Дача».
4: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Д.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Стало известно о планах президента на наступившую неделю. Как сообщалось в эфире телеканала «Россия-1», сегодня Владимир Путин проведет встречу с многодетными семьями и вручит ордена «Мать героини» и «Родительская слава». Также в графике главы нашего государства запланированы встречи с главами ведущих мировых информагентств, заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России и участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. В России сегодня вступает в силу ряд нововведений. Так, для граждан, отметивших в мае 80-летний юбилей, устанавливается бессрочная двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 19 169 рублей. Кроме того, с 1 июня социальный фонд начинает принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она позволит работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть НДФЛ, ранее уплаченного с доходов как от трудовой, так и от предпринимательской и профессиональной деятельности. Также сегодня стартует основная волна сдачи ЕГЭ. И еще заработали два ГОСТа в сфере туризма. Первый устанавливает к отелям четкие требования, в том числе качеству предоставляемых услуг. Второй регламентирует обслуживание зарубежных гостей, рекомендуя адаптировать сервис под их культурные и языковые особенности. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будет ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.

0: среди слушателей радиодачи есть такие люди, которые могут себе позволить с наступлением лета тут же взять билеты и улететь к морюшку. Кстати, купальный сезон официально открыт и в Крыму, и в Краснодарском крае. Правда, вода кое-где может быть прохладная, поэтому будьте бдительны. И в Москве тоже есть зоны отдыха воды. Можно найти в интернете, прочитать и отправиться, бросить тело на шезлонги после работы, позагорать и поплавать в бассейне. Мы же будем плавать в море музыки на радиодаче в скором времени. С удовольствием послушаем Николая Баскова и группу «Нэнси». А еще в этом часе сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Вручим кому-то из слушателей классный памятный подарок. От радиодачи, конечно же. Всех с наступившим летом!
1: Ваше начало...

0: Где-то недавно вычитала, что если не влазишь в качели, значит, все детство закончилось. Да уж, что-то в этом есть. А сегодня отмечаем День защиты детей в честь праздника на радиодаче. Для вас лучшие песни из детства. Наслаждаемся ими, подпеваем, немного ностальгируем. И своих ребятишек тоже, конечно же, не забудьте поздравить. В ближайшее время на радиодаче обещаем вам песни для души в исполнении Андрея Губина и Зары. Будет рубрика «Праздник каждый день». В общем, все лучшее для вас. Не пропустите.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Помимо того, что сегодня 1 июня отмечается Международный день защиты детей, также сегодня Всемирный день родителей, праздник, который напоминает о том, что именно семья – главная наша ценность. Родители несут ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители являются ядром семьи. Всех причастных поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: А всем большущий летний привет. Будем играть сейчас на радио «Дача» в игру «Из песни слов не выкинешь». И вспоминать будем песни со словом «лето». Конечно же, все-таки оно наступило. Надо как-то поприветствовать, уважить. А потому нужно срочно вспомнить песни со словом «лето», которые есть в нашей фонотеке «Радио «Дача». И как только вспомните, звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8-495-995-2555. Назовите исполнителя, самую песню и напойте нам пару летних строчек. А мы вручим победителю набор для белоснежной улыбки от радио «Дача». Желаем удачи!
3: Реклама.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Пора, друзья, подводить итоги игры «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, было задание этим утром вспомнить песни из нашего эфира со словом «лето» в честь наступившего лета прекрасного. Звонков было очень много, но Валерия из Барнаула оказалась проворнее всех, и вот какую песню она вспомнила.
2: Всем большой сибирский привет из города Барнаула. Меня зовут Валерия, и я вспомнила песню из репертуара Филиппа Киркорова «Посмотри, какое лето».
3: Посмотри, какое лето, посмотри, какие дни. Все само собою и вдвоем у моря мы останемся одни.
2: Желаю всем отличной недели, прекрасного лета и поздравляю всех детей с праздником. Ура! Спасибо большое, радио «Дача».
1: Ура, Валерия, ура! Спасибо за игру. Вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Песню вы вспомнили отличную. Прямо сейчас мы ее с удовольствием послушаем на радио.

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минце – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минце! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце – жизнь без паузы. Минце! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Кузьмина Татьяна. Я звоню из города Звенигово, Республики Мариэл. Хотелось бы передать привет всем моим друзьям и родственникам, выпускникам Канадского финансово-экономического колледжа 1996 года, пожелать всем здоровья, счастья, удачи, море воды, ни капли беды, и заказать песню Валерия Леонтьева. А вам спасибо.

0: новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Сразу несколько категорий российских граждан с этого дня получили прибавку к пенсии. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, это касается тех, кому в прошлом месяце исполнилось 80 лет. У них автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости – почти до 19 200 рублей. Аналогичным образом повысилось пособие пенсионеров, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности. Надбавку также могут ожидать россияне, которые ранее подали заявление в соцфонд о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев и неработающие граждане, проживающие в сельской местности, у которых в мае был подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства. Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. На нем председатель правительства назвал малый и средний бизнес драйвером улучшений в регионах. Он также подчеркнул важность помощи малому и среднему бизнесу в преодолении текущих вызовов. Глава кабинета министров уточнил, что это касается вопросов, связанных с повышением производительности труда, выстраиванием отношений малого бизнеса с крупными компаниями, корпорациями и платформами. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. В большинстве случаев оно является следствием самовнушения. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он пояснил, что магнитные бури не имеют прямой связи с самочувствием, так как человек не обладает магнитно-чувствительными органами. По его словам, влияние солнечных вспышек, скорее всего, происходит косвенно, опосредованно через другие механизмы, а также связано с психофизиологическим состоянием. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Замуж хочу» в исполнении группы «Лазурный берег». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: одежды, друзья, запоминайте, записывайте. В женском гардеробе модно нынче бахрома и кружева, в мужском вязаные футболки, шорты, бермуды. Так что вот наденем это все и будем самыми модными этим летом. Далее музыка, любимая и лучшая на радио «Дача» для вас, для поднятия, так сказать, рабочего духа и настроения. В скором времени будем слушать группу «Веселые ребята», Никиту с Марией Зайцевой в дуэте. И Леонид Агутин появится в самое ближайшее время. Всем бодрого понедельника летнего.
1: Ваше начало дня

0: музыка же бодрит в дороге по пути на дачу. Дачный сезон продолжается, и мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошими песнями. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. Не поленитесь, зайдите, прочитайте. И не пропустите любимые хиты в эфире. В ближайшие минуты будем слушать тот самый хит от Алены Свиридовой. И Алена Петровская появится в нашем эфире. Остаемся вместе.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это Жан Мелимеров на радио «Дача» с новинкой «Сядь со мной рядом». Яркий пример того, что хороший артист может и в группе петь, и сольно, и все у него получается и удается. Ждем альбом, ни на что не намекаю. И ждем в эфире радио «Дача» новую подборку замечательных хитов в исполнении Нины Бродской. Будет песня детская, чудесная, все вы ее знаете, подпоете. Нюша и Чинконг появятся в эфире, будет группа «Русский размер». Все для вас на радио «Дача». Приятного лета вам!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 13 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 76%. Завтра местами дождь, плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 70%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: шикарные пейзажи внизу, поля, леса. Но, знаете, в центре корзины, в которой летают пассажиры, достаточно жарко, ведь там огонь, который подпитывает этот самый шар. И хорошо, что он есть. Летали, знаем, ни капли не страшно, кстати. Лето в компании «Радиодача» продолжается. Будем в ближайшие минуты наслаждаться музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». Послушаем композицию Султана Лагучева и полетим в новый музыкальный час. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Ау Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу передать большой привет любимой девушке. Ее зовут Анастасия Ермакова. Прошу поставить для нее шикарный хит «Колечко на память колечко». Всех слушателей с первым летним днем. Хорошо там, где есть дорогой радио «Дача». До свидания.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
5: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня начинает действовать новая семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Как пишет РИА Новости, она будет доступна семьям, чей средний душевой доход не превышает полутора регионального прожиточного минимума, при условии, что родители официально работали и платили налог на доходы физических лиц в прошлом году. Уточняется, заявление на получение пособия нужно подать до 1 октября в территориальное отделение социального фонда «Лично» через МФЦ или через единый портал госуслуг. В России сегодня стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В понедельник выпускники пишут экзамены по химии, литературе и истории. Известно, что в рамках этого этапа с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни прохождения тестирований по всем предметам. 8 и 9 июля – дни пересдачи одной из дисциплин ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в ВУЗ. Российская сборная заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился накануне в Болгарии. Как пишет ТАСС, нашим спортсменкам удалось взять 9 наград. В их числе 2 медали высшей пробы, 4 серебряные и 3 бронзовые. Второе место по числу наград досталось национальной команде Болгарии. Третьими стали представительницы Израиля. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Первый день лета сегодня, друзья, проводим мы его хорошо, там, где есть радиодача. Ждем, кстати, от вас летние приветы и поздравления в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для связи 8495-995-2555. Звоните, оставляйте пожелания, поздравления, заказывайте песни, которые нравятся. А мы ближайшую музыкальную заявку исполним уже в финале этого часа на радиодаче. А еще будем слушать классные композиции Алекса Лиму, Николая Баскова, и будет крутая детская песня из фильма «Гости из будущего». Сегодня мы всей страной отмечаем День защиты детей. Всех с праздничком!
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

всех, вся страна слушает и подпевает. А еще мы с вами разделяем дачный сезон, который продолжается. И все это время мы на Радио Даче помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями благодаря рубрике «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Подробности читайте на сайте radiodacha.ru. Там, кстати, подробно написано, как можно задать свой вопрос Михаилу Журавлеву. Песни для души обещаю вам далее на Радио Даче. С удовольствием послушаем группу «Фабрика», группу «Ласковый май» и певицу Славу. Оставайтесь с нами.

0: Радиодача начнется уже через 10 минут. Ждем от вас поздравлений и привет. И, конечно же, заявки на любимые песни. Заявки только по телефону можно оставлять, и никак иначе. Вот, собственно, все. Ждем в ожидании, замираем. Финал этого часа завершим с музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент», чтобы в мыслях я теряюсь, лето все-таки наступило. И будем слушать Артема Качера на радиодаче. Всем отличного летнего настроения и доброго легкого понедельника.
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена, я из города Перми. Хочу поздравить свою маму с юбилеем. Мамулечка, поздравляю тебя с твоим великим праздником. Желаю тебе всего самого лучшего и хочу заказать песню «С днем рождения». Мою маму зовут Татьяна. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, Радио

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Россияне с этого дня могут садиться в самолет по биометрии. Сервис появился на рейсах Аэрофлот Шаттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Известно, что биометрические данные можно будет использовать для регистрации на рейс, прохождения предполетных формальностей и посадки на борт вместо паспорта. Уточняется, каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать – паспорт или биометрию. При этом пока идет соответствующий эксперимент. Даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе удостоверение личности. Добавлю, по итогам тестирования будут подготовлены предложения по развитию подобных технологий в других аэропортах. В продолжении выпуска компания «Аэрофлот» сегодня возобновила регулярное авиасообщение с Эмиратами. Первый рейс из Москвы в Дубай вылетел этим утром с практически полной коммерческой загрузкой. Напомню, российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действие неоднократно продлевалось. В мае «Аэрофлот» сообщил о возобновлении полетов в Дубай с 1 июня. В этом месяце рейсы будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в сутки. Аналитики Яндекса изучили запросы пользователей Калиси AI об окрошке. Выяснилось, что самой популярной основой для традиционного холодного супа оказался квас. Кроме того, россияне интересуются и свойствами блюда. В частности, они спрашивают у искусственного интеллекта, можно ли похудеть с помощью правильной окрошки на кефире. Прошедший май в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Как сообщили в центре ФОБОС, средняя температура воздуха составила 15,5 градусов, что почти на 2 отметки превышает климатическую норму. Тем временем в гидрометцентре заявили, в первый день лета в столичном регионе возможен кратковременный дождь. Сегодня воздух прогреется до плюс 21. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.

Сейчас ждем поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. И ваше сообщение тоже принимаем в мессенджер Макс, номер 8910-004-4924. Вот что уже прилетело. Здравствуйте, радиодача. Пишут вам мама Юля и папа Кирилл. Поздравляем с окончанием школы и днем защиты детей доченьку Лерочку Балаганскую. Желаем тебе, Лерочка, солнечных дней, хорошего настроения и отдыха на нашей даче в СНТ Уварово. А еще мы от всей команды радиодачи поздравляем с днем рождения певца Хабиба. Желаем здоровья, счастья, чтобы его улыбка лучезарная не сходила с лица. И всю страну, конечно же, поздравляем с таким потрясающим праздником детства, как День защиты детей. Дети – наше будущее. И песню будем слушать, разумеется, праздничную, легкую. Все вы ее прекрасно знаете. «Когда мои друзья со мной» называется. Подпеваем всей страной в компании «Радиодача».

0: Радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Мы находимся на даче. Хочу передать привет своему мужу Ивану, дяде Андрею. Я их обнимаю, целую и ставлю для них веселую песню для настроения. Спасибо, Радио «Дача».
0: Бежим.

Сообщение тут как тут на радио «Дача» в программе «Удачный час». Ксения из Нижнекамска поздравляет всех с первым днем лета. Отдельный привет передает любимой крестной маме Олесе. Алина шлет привет своему дедушке и тете Вале, желает счастья, летнего, хорошего настроения. И от Юли привет улетает в город Великие Луки с первым днем лета всех, а также мужа Александра Алексеева с днем рождения. Счастья, здоровья, творческих успехов. Мы тебя любим. Твоя семья. Песню про любовь будем слушать в исполнении Таисии Повалий на радио «Дача». Композиция называется «Сердце. Дом для любви».

0: «Восточный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Зинаида, я из Великого Устюга. Поздравляю внука Тихонского Никиту с 25-летием и с Днем защиты детей. Заказываю песню «Руки вверх, чужие губы». И всем отличного летнего настроения желаю. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Марина, я из Москвы. Мы хотим поздравить коллектив «Шьем шторы с любовью» Светлану Ивановну Аверкину с юбилеем. Желаем Светлане быть счастливой, здоровой, любимой, надежд полной, радости, успехов, ярких впечатлений от жизни, только положительных свершений. И просим поставить песню Елены Ваенги «Желаю». Спасибо большое, Радио «Дача». Всегда вас слушаем с удовольствием.

0: «Личный час» на радио «Дача» в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Елена из Калуги поздравляет с днем рождения себя и свою коллегу Ольгу. Здоровья и счастья желает Елена и Ольга. Мы вас тоже от команды радио «Дача» поздравляем. Далее Роман Михайлович передает привет дорогим коллегам Игорю, Ольге, Галине, Елене, Полине, Лорчику. Дорогие мои, я по вам очень скучаю. Сейчас на больничном, приболел сильно, но надеюсь, что через неделю все встретимся. Удачного дня и хорошей рабочей недели вам. Да, Роман Михайлович, выздоравливайте. И Светлана передает огромный привет своим родным и близким. Спасибо за то, что были со мной в мой юбилей. Счастливого пути еще немного, и вы дома. Светлана, с наступившим вас праздником! Вернусь к сообщениям на радио «Дача» в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 13 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 76%. Завтра местами дождь, плюс 9, плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду, влажность воздуха 70%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио Дача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я поздравляю сегодня всех детей нашей страны с Международным днем защиты детей. Желаю всем мира, всем процветания, бодрости и хороших летних каникул. А еще сегодня у ветерана Аэрофлота, уважаемой Светланы Александровны Ганцевой, москвички, день рождения. Клуб «Экипаж» сердечно ее поздравляет, желает здоровья, здоровья еще раз здоровья и добрых воспоминаний о коллегах и полетах. И пусть для всех прозвучит песня «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Искренне с вами. Спасибо, любимая Радио Дача. До свидания.

днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только

только раз в году день рождения. В этот раз большой юбилей. 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем на большом юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды радиодачи. Стас Михайлов, Григорий Лепс, Юлиана Караулова, Ольга Зарубина, группа «Отпетые мошенники», Сергей Лазарев, Чепик и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такие приятные новости у нас. И тут как тут ваши приятные приветы прочитаю прямо сейчас в программе «Удачный час». Итак, Светлана из Красноярска пишет: сегодня праздник. Всех ребятишек поздравляю и отправляю привет своей доченьке Даше Сизых. Отправили привет Дашутке. И Марина вот что написала: мы на даче в Подосинках ждем внученьку. Анастасия на каникулы напекла пирожков, подарок приготовила для нее. Внучка перешла в 7 класс, учится на пятерке. Всем привет. Ох, молодец ваша Анастасия. И вам тоже, Марина, большущий привет. Песню будем слушать классную, летнюю, в исполнении группы «Иванушки Интернешнл» на радио «Дача» прямо сейчас.

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Меня зовут Ваня, я из города Воронеж. Хочу передать привет своим папе Андрею, маме Наде и бабушке Татьяне. И хочу заказать песню Юры Шатунова «Белые розы». Всем желаю хорошего летнего настроения. Спасибо, «Радио Дача».

Ваше сообщение прочитаю сейчас на радио «Дача» в программе «Удачный час». Юля отправляет привет коллегам, двум Танюшкам и Олечке. Людмила шлет привет всей бухгалтерии завода КЗТУ, особенно Елене Муравкиной в город Кимры. И Анна поздравляет всех радиослушателей с первым днем лета. Пишет: вот и лето, а лето пахнет дымом от мангала, клубникой, морем, проливным дождем, черешней спелой, кремом от загара и отпуском, которого мы ждем. Всем здоровья, бодрости, хорошего загара, только приятных новостей, а также с днем защиты детей всех причастных. Присоединяемся тоже к поздравлениям. Вернусь к вашим посланиям в ближайшие минуты на радио «Дача». Оставайтесь с нами.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Я Галина Дмитриевна из Владивостока. И сегодня праздник, День защиты детей. Праздник семьи и школы. Мои пожелания добра и счастья пусть летят в Эльбрусье Краснодарского края. Семью нашего сына Михаила, его жены Елены. Ну и все хорошо. Вместе 15 лет подрастает трое детей. Анюта, Катюша и Ваня. У Анюты вчера был выпускной вечер. Закончен 4 класс. И родители приняли в нем самое активное участие. На красивой полянке отдых у реки, где мальчишки ловили рыбу. И мы очень благодарны классному руководителю 4-го Б-класса школы номер 10 города Горячий Ключ Пономаренко Елене Александровне за то, что дети охотно шли в школу, где было интересно учиться. И пусть в день праздника прозвучит для Елены Александровны песня, хорошая композиция. «Куда уходит детство?» Вам, радиодача, большое спасибо за возможность общения. С вами всегда интересно. До свидания.

Программа по заявкам «Удачный час» на радио «Удача» продолжается. И вот ваше сообщение. Валентина из Пермского края поздравляет супругов Федоровых, Федосию и Николая с такой замечательной датой. 52 года вместе. Желает семейного благополучия, здоровья и счастья всех радиослушателей с началом лета. Ура, Валентина, взаимно. Виолетта поздравляет всех с Днем защиты детей, отправляет привет своей маме и бабушке. Анна шлет привет семье Феодосию, дочке Верочке, мамочке, папе и дяде Коле. И от Людмилы летит привет доченьке Елизавете в поселок Вербилки. Завтра у нее первый экзамен. Желаю ей удачи и удачи всему классу 9 В. Ох, жаркая пора начинается у выпускников. Чтоб все сдали, будем надеяться и держать за вас кулачки. И песню будем слушать на радио «Дача» в исполнении Полины.

0: сообщения буду читать сейчас на радио «Дача» в программе «Удачный час». Карина всем хорошего дня желает, отправляет привет мужу Илье, пишет: «Я тебя люблю, улыбнись». Кристина шлет привет в СНТ «Шахтостроитель», особенно Александру Шмакову, Алле Шмаковой, Елене Вахминцевой и дочке самой любимой Веронике. «Люблю вас, вы лучшая семья». И от Елены огромный привет в город Йошкар-Ола улетает сыну Артему Севастьянову, в частности, и супругу замечательному Андрею Сергееву. «Я очень сильно вас люблю». И вот так вот полюбовно завершаем программу. На финал осталось еще исполнить две музыкальные заявки. Встретимся в новом часе на радио «Дача». Не забывайте про нашу волшебную рубрику «Удачный момент». Там тоже можно исполнять музыкальные желания, чем, собственно, мы и занимаемся круглосуточно. Мария Федорова с вами, всех с первым днем лета, ребятишек с днем защиты детей, родителей тоже с праздником. Всем хорошего настроения. Будем вместе.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Реклама.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий!
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин.

0: делают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
0: Удачный час!
2: Здравствуйте, радио «Удачи». Меня зовут Милана, я из Москвы. Я хочу передать привет своей маме, бабушке и всем своим родителям. И хочу попросить включить песню императрицы Ирины Аллегровой. Поздравляю всех с началом лета и Днем защиты детей. Со Всемирным Днем родителей. Спасибо, радио «Удачи». Буду.

0: час.
1: Здравствуйте, радио «Дальше». Меня зовут Артюхина Мария, и я из Тамбовской области, УНАТ. Я передаю привет своей сестре Майе Артюхиной. У меня завтра будет день рождения. Я ее поздравляю и всех с Днем защиты детей. И прошу поставить песню «Добро, море, привет». Спасибо, радио.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, портала госуслуг и платежных систем во время ограничения интернета. Как пишет РИА Новости, также президент России распорядился в частности расширить в регионах практику предоставления участникам СВО и их семьям социальных услуг, обеспечить соцподдержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне и разработать механизмы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей, который отмечается сегодня. В своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент сообщил, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул важность вклада общественных и благотворительных организаций в решение задач по воспитанию детей. Добавлю, по случаю Дня защиты детей, команда «Радио Дача» подготовила специальный плейлист. Сегодня в нашем эфире звучат песни из мультфильмов и детских кинолент, которые возвращают нас в детство. От всей души поздравляем детей и их родителей с праздником, желаем благополучия и крепкого здоровья. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние 3 года. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта рынка, при 5-дневной трудовой неделе с 2 выходными наши сограждане будут работать 65 дней, а отдыхать 27. Самым загруженным летним месяцем станет июль, когда будет 23 трудовых и всего 8 выходных дней. Добавлю, вскоре нас ждут продолжительные выходные. По случаю празднования Дня России отдыхать мы будем с 12 по 14 июня включительно. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: В честь праздника Дня защиты детей у нас в эфире специальный плейлист и отличная возможность слушать песни из детства. А также можно подпевать, что приветствуется, и можно поздравлять всех причастных в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Ближайшую заявку исполним уже в финале этого часа на радио «Дача». И с удовольствием послушаем классные хиты Валерии группы «Нана». Еще впереди у нас новинка от Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Оставайтесь с нами. Всем чудесного лета.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: сейчас будет на радиодаче сегодняшнего дня. Открывается регистрация в нашем грандиозном летнем проекте «Лето с сюрпризом». Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь и приложите к анкете свой яркий летний снимок с небольшим рассказом, почему вы выбрали именно это фото для участия. За самые интересные искренние фото от радиодачи будут шикарные призы для удачного отдыха и путевка в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Заряжайтесь летним настроением и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Согласитесь, классная новость? Конечно, классная. И музыка отличная для вас. Далее будем слушать на радиодаче хиты Натальи Гордиенко и группы «Браво». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Лучшая палочка для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».
2: На дальней станции «Союз».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: музыка «Радио Дачи» тоже всегда к месту. Скоро будем слушать Николая Баскова и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем желаю шикарного наступившего лета.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
0: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.

0: Вовкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда Елькина, я из Москвы. Я хотела бы передать большой, огромный привет всем своим друзьям и подругам. И пусть для нас, для всех, прозвучит сейчас хорошая летняя песня. Огромное спасибо, любимая радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Госдумы Рахим Азимов провели встречу с участниками СВО, получившими тяжелые ранения, и семьи погибших героев. В Доме правительства региона им передали ключи от 20 автомобилей, большинство из которых с ручным управлением. Уточняется, машины закупили при участии фонда «Помогать людям», основателем которого является Рахим Азимов. По его словам, Московская область – лидер по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что работа по выполнению указаний президента и оказанию адресной помощи будет продолжена. В свою очередь, губернатор Андрей Воробьев отметил, что региональные власти стараются быть в контакте со всеми семьями наших бойцов в разных муниципалитетах. Он добавил, что одной из задач является продолжение работы в подобном режиме. В России выросла стоимость платного обучения в вузах. В среднем цены увеличились на 11%, а по некоторым направлениям в отдельных университетах до 30%. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Наиболее заметный рост зафиксирован в тех учебных заведениях, для которых коммерческий набор был важным источником доходов. Однако теперь он сократился из-за введенного ограничения на число платных мест. Под регулирование попало 40 специальностей. Сами университеты связывают подорожание с ростом расходов на преподавателей, инфраструктуру и соблюдение требований к качеству образовательных программ. При этом вузы стараются сохранять скидки и грантовую поддержку для сильных абитуриентов. По мнению экспертов, через полгода темпы повышения цен могут замедлиться. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать доставкой на дом. Теперь продажа разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Этот выпуск завершен. Катя Лели прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас.

0: лучше для вас на радиодаче. А сегодня еще и в честь праздника добавилось много песен из детства. Приятно послушать и всей страной отметить День защиты детей. Плюс ко всему, мы, напомню, продолжаем принимать от вас музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент» на радиодаче по телефону в Москве 8495-995-2555. Звоните, оставляйте поздравления и пожелания и заказывайте те композиции, которые вам нравятся. Одну из заявок исполним уже в финале этого часа. А в ближайшие минуты будем слушать и подпевать хитам Вованы Анны Семенович, «Жасмин», а еще впереди классная песня из бременских музыкантов. Дождитесь, всем отличного летнего настроения.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радио Дача.

0: начинаются самые интересные приключения, в том числе летние. А все приключения обычно остаются на фотографиях, что очень к месту, ведь с сегодняшнего дня открыта регистрация во всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Заходите на сайт radiodacha.ru, зарегистрируйтесь, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. На самые интересные, искренние снимки мы, Радио Дача, подарим шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа разыграем главный приз. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь летним настроением и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Отличная новость, на мой взгляд. Времени не теряйте, участвуйте. И подпевайте любимым хитам. Далее на Радио Даче будем слушать группу «Веселые ребята» Дениса Клявера и Алену Апину.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Завтра переменная облачность, плюс 9, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 68%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: Летом мир действительно преображается, становится ярким, и даже утром на работу идти приятнее. Все вокруг цветет, растет, а уж если любимая музыка и радиодача в ушах, так вообще красота. Продолжим наслаждаться любимыми хитами. Скоро послушаем классную песню от группы «Фабрика» и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Квартира.

0: круглосуточно
1: Реклама.
2: Не пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Любовь Романовна. Я хочу поздравить всех сегодня с праздниками. И сегодня еще церковный праздник «Духов день». И заказываю песню «Вечер в Сорренто» в исполнении Алексея Глызина. Голос красивый у него. Всем желаю хорошего летнего настроения, здоровья и успехов во всем. Спасибо, Радио «Дача».

0: Три часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Комедия «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой выйдет на ТВ. Телеканал ТНТ покажет новый сезон психологического реалити «Мастер игры». Певица отечественной эстрады снимет фильм о себе. Об этом в ближайшие несколько минут. Телепремьера фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой состоится на ТНТ 7 июня. Романтическая комедия режиссера Андрея Никифорова выйдет в эфир телеканала. Главную роль исполнила Ольга Бузова. По сюжету она играет саму себя, звезду, мечтающую об идеальном мужчине. Ее возлюбленный красавец-немец Генрих обещает сделать предложение и уговаривает героиню вложить деньги не в квартиру, а в его бизнес-завод пельменей. Однако мужчина оказывается аферистом и исчезает с ее средствами. Оля не сдается и отправляется в провинциальный город, чтобы продать оборудование завода. Там она сначала сталкивается с сопротивлением сотрудников и трудностями, но в итоге находит новую любовь и свое призвание. Ранее в феврале фильм уже вышел в российский прокат. Премьера второго сезона психологического реалити «Мастер игры» состоится на ТНТ. Съемки прошли в Марокко, в замке, где участникам придется круглосуточно следить не только за соперниками, но и за собственными словами, реакциями и слабостями. В новом сезоне вместо привычных состязаний будет больше испытаний на интуицию, логику и психологическую устойчивость. Также в каждой серии в игру будет вступать новый участник на замену выбывшего. Дело ход игры более непредсказуемо. Еще, по словам авторов проекта, в свежих сериях ожидается больше реалити, а значит, можно будет увидеть больше реальных, неподдельных реакций знаменитостей. Победитель получит 10 миллионов рублей. Проект стартует 13 июня в 19:00 и будет выходить по субботам. Лариса Долина рассказала, что ведет переговоры о создании фильма или сериала о себе. Художественная лента будет основана на реальных событиях ее жизни. Артистка не раскрыла формат будущей работы, отметив лишь начальный этап обсуждений. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на радио «Дача». С вами была Екатерина Родина. Желаю всем отличного дня.

почувствовать детьми. И сегодня, благодаря празднику, это стало возможным. Ведь в эфире радиодачи в честь Дня защиты детей звучат песни из детства, из мультфильмов и кинолент. Такие приятные, ностальгические, дорогие сердцу. Слушаем их с удовольствием. Всю страну поздравляем. И далее будем подпевать хитам популярным. А после Данко будем слушать Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова на радиодаче. Всем желаю отличного летнего понедельника. Оставайтесь с нами.

0: В этом году «Радио Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены ожидаются звездные гости. С нами будет Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Шаман и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такое событие будет осенью, а пока наслаждаемся летом и заряжаемся отличным настроением вместе с замечательными песнями Владислава Агафонова, Ирины Аллегровой и Ольги Бузовой на «Радио Дача» в самое ближайшее время.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: на даче, и дома, и на работе. Радиодача с вами рядышком. Тем более в такой чудесный летний день хочется отличной музыки, и вся она впереди. С удовольствием в ближайшие минуты будем слушать Таисию Повали и Александра Буйнова. И заявку исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь. Буквально ненадолго. До завтра. А вас оставлю в компании Ивана Никитина. Он уже в студии, готов взять под свое управление праздничный эфир «Радиодача». Еще раз поздравляю всех с наступившим летом. Поздравляю детей с праздником, с Днем защиты детей. Родителей тоже поздравляю. Всех обнимаю, целую. Мария Федорова, «Радиодача». Пока-пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
1: Реклама.
9: Минце. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
10: Минце.
9: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе.
9: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
13: Что? А ты куда?
12: На удачные песни? Юбилейный концерт?
13: Что-что? Какие там артисты будут?
12: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Шаман.
14: Группа «Комбинация».
15: Сергей Лазарев.
14: Андрей Державин.
15: Группа «Винтаж».
14: Ольга Зарубина.
15: Григорий Лепс.
14: И многие другие звезды «Радиодача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Мария Светлова. Я из Егорьевска, Московская область. Я хочу включить песню «Хабиб» «Ягода малинка». И хочу его поздравить с днем рождения, с юбилеем. И передаю бабушке Свете своей привет и своему брату Пашу. Всех поздравляю с начала летом. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с другими необходимыми структурами обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в числе которых система оказания медицинской помощи и госуслуги. Как передает «Интерфакс», доклад о данной работе должен быть представлен главе государства до 1 июля. В России запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Ответ от владельца площадки придет в личный кабинет. За 7 дней он поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ возврать товара или его стоимость в течение 7 дней после покупки. Радиодача готовится отметить большой юбилей. Легендарной радиостанции исполняется 20 лет. Праздничный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене соберутся звезды, чьи хиты давно уже стали дороги сердцу каждого. Михаил Шафутинский, группа «Фабрика», Александр Шоу и группа «Непара», «Шаман», Сергей Лазарев, «Урак» и группа 312 и многие другие. Гостей ждет яркое незабываемое шоу и отличное настроение. Подробная информация о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Лето в эфире «Радиодача» начинается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Регистрация на наш самый яркий солнечный проект проходит на сайте «Радиодача.ру». Для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Далее в нашем музыкальном эфире Стас Михайлов. Все для тебя.
0: Прямо сейчас

0: Лето рядом, звонят колокола, а у нас еще и музыка хорошая звучит. Друзья, детский хор прямо сейчас, песня «Колокола». И пусть день не торопится уходить, мы продолжаем поздравлять всех детей на планете с праздником. Поздравляю самых маленьких слушателей радиодачи с Днем защиты детей. Всем говорю здравствуйте, с этого момента Иван Никитин у микрофона. Благодарю свою коллегу Марию Федорову за праздничный эфир.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 16 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%. Завтра переменная облачность, плюс 9, плюс 20 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 68%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

«Эрмитаж» на радио «Дача». О снах пока еще рановато говорить. Поговорим о том, чем заняться летом. В эфир «Радио «Дача» возвращается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Главный приз – морское путешествие. До 28 августа мы будем дарить шикарные призы в обмен на ваши фото с летнего отдыха. Друзья, регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru, заполните анкету и приложите свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему же выбрали именно это фото для участия в акции. За самые интересные снимки команда «Радио Дача» дарит призы для удачного отдыха и путевку в финал. А в финале два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: Аркадий Укупник на радио «Дача». Невероятно быстро пролетает детское время мухой, я бы сказал, раз, и мы уже взрослые. Ну, правда же? Да, в любом возрасте есть свои прелести, да еще, да, да, друзья, да, и еще раз да. Поэтому самый лучший момент – это тот, который сейчас, безусловно. Но все же поностальгируем о детстве и юности под следующий хит на радиодаче. Послушаем Наталью Гордиенко, ну и посмотрим, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: «Дачные объявления». Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: летают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио «Дача». С вами там Шекер, Женя, Борисоликамск, район Боровск. Поздравляю с наступающим днем рождения Лену Кристаль. И еще поздравляю всех детей с днем защиты детей. Самое главное, чтобы детки росли здоровыми и счастливыми. И поставь песню как можно повеселее. Большое спасибо, «Радио «Дача».

0: новости.
1: И радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Россия стала главным поставщиком пшеницы в Кению. Как пишет «Интерфакс», за год экспорт ключевой отечественной агрокультуры в этом направлении вырос на 10%. Отгрузки российской пшеницы в африканскую страну за это время достигли почти 1,5 миллиона тонн. По объемам поставок Россия опередила других крупных игроков в лице Аргентины и Австралии. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить будет в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Теперь продажа разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе и на безникотиновые устройства. В России выросла стоимость платного обучения в вузах. В среднем цены увеличились на 11%, а по некоторым направлениям в отдельных университетах до 30%. Об этом сообщает «Коммерсант». Наиболее заметный рост зафиксирован в тех учебных заведениях, для которых коммерческий набор был важным источником доходов. Однако теперь он сократился из-за введенного ограничения на число платных мест. Под регулирование попало 40 специальностей. Сами университеты связывают подражание с ростом расходов на преподавателей, инфраструктуру и соблюдение требований к качеству образовательных программ. При этом вузы стараются сохранять скидки и грантовую поддержку для сильных абитуриентов. По мнению экспертов, через полгода темпы повышения цен могут замедлиться. В Москве открылась фотовыставка «Расту москвичом» ко дню защиты детей. На снимках юные жители столицы, их заботы и развлечения. Фотографы показывают, каким бывает детство в мегаполисе. Так, например, за один день ребенок успевает посетить школу, парк, тренировку, кинотеатр и даже случайный праздник. Выставка будет работать до 30 июня. Ее можно найти рядом с памятником Грибоедову, недалеко от станции метро «Чистые пруды». Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня Натали «Поехали на дачу».
0: Прямо сейчас.

0: Максим на радио «Дача». Все хорошо настолько, насколько мы себе представляем, друзья. Поэтому панамку на голову, ноги в руки и на улицу в компании «Радио «Дача». Почему на улицу? Потому что мы все так ждали лета, и уж теперь его ни в коем случае не пропустим. У микрофона Иван Никитин. Говорю всем солнечный привет. Через несколько минут продолжим летним хитом Сергея Трофимова «Сочи».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Действительно, какое счастье всегда слышать певицу Жасмин на радио «Дача». Друзья. Ой, сердце, друзья, многих из нас желают не только слышать любимых артистов, но и видеть их вживую. Ну, правда же? Именно поэтому юбилей «Радио Дача» будем отмечать вместе. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим группу «Нана», Султана Лагучева, Дениса Клявера и еще более 20 артистов. Только вдумайтесь. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробно на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а дальше поговорим о ситуации на дороге.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: группа «Блестящие» на радио «Дача». Начинайте собирать самые лучшие впечатления этого лета. И не забудьте сохранить их на память. Воспоминания – это то, что нас всегда греет больше всего. Ну, особенно нас воспоминания согревают в ненастные дни. Начнем с простого – с бананов и кокосов на праздничном столе. Ну, а через пару минут продолжим летнее настроение хитом Артура Пирожкова и обязательно узнаем, кого поздравили или передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: Круглосуточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Тамбова. Передайте песенку Ля Шмелевой Алисе Александровне «Прекрасное далеко». Спасибо, радио «Дача».

0: всему Красуточно ру.
1: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Россия поддержит семьи с детьми, которые приедут в Россию из стран, где пытаются отменить традиционные семейные ценности. Об этом заявил на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» президент Владимир Путин. Он отметил, что власти последовательно выстраивают национальные проекты вокруг интересов семей с детьми, стремясь создать все условия для увеличения числа многодетных семей в России. Российский лидер также подчеркнул, что количество таких семей в нашей стране растет. Между тем, завтра Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Т-банк объявил музыкальный лайнап летнего фестиваля «Т-двор», который пройдет с 4 по 6 июня в Никольских рядах Санкт-Петербурга. Гостей ждут лекции, мастер-классы, встречи с предпринимателями и вечерние концерты. Впервые на фестивале выступят зарубежные спикеры, футуролог и эксперт по искусственному интеллекту Бен Герцель, инженер космических проектов Янг Мао и архитектор будущего Джеймс Лоу. Музыкальную программу откроют Илья Гадаев из «Крем Сода» и «Федук», а в финальный день фестиваля выступит «Кто диджей» и L1 с космическим перформансом в сопровождении хора. Вход бесплатный по регистрации. Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Новые правила учитывают тип транспортного объекта, пассажиропотока и потребности семей с детьми разных возрастов. Стандарт позволит создать понятную и безопасную инфраструктуру для таких пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В России запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Ответ заявителя придет в личный кабинет за 7 дней. Это все новости к данной минуте. Файста Фэмили, я буду открывать новый музыкальный час.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: я тебя зацелую. Так мы обычно говорим детям, когда давно не виделись. Ну, как давно? Даже если целый день не виделись, уже появляется желание обнять покрепче и сказать «люблю». Одни были в школе, другие в детском саду, ну а мы с вами на работе. Всех детишек, всех больших детей и даже маленьких взрослых от всей команды «Радио Дача» поздравляю с Днем защиты детей. Иван Никитин вместе с вами на любимой волне.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
3: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Киркоров на радио «Дача». Ох, не нужно громких слов. Знаем мы эти прощальные концерты, потом прощальные туры, дальше летний отпуск с восстановлением сил и фееричное возвращение на сцену. Летом предлагаю прежде всего всем нам вернуться в естественную среду обитания, то есть почаще бывать на природе. Тем более дачный сезон в разгаре, и мы на радио «Дача» уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В этот четверг в 9 утра зрители насладятся хитами для отличного времяпрепровождения, а еще узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 19 градусов. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 46%. Завтра переменная облачность, плюс 9, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Влажность воздуха – 68%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

до чего дошел прогресс. Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: чувствуете, да? Скучно точно не будет. Вообще, когда мы грустим, правильно? Когда нам нечем заняться. Поэтому срочно строим планы на ближайшее время, берем детей с собой и устраиваем праздничное веселье. Тут нам пригодятся и городские парки, и детские площадки, и афиши мероприятий аж на целую неделю. А еще делайте радиодачу погромче, и душевный вечер вам обеспечен. На очереди хит Таисии Повали, и, конечно же, узнаем, кого же поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заперёт нас
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос Remus будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Ольга. Звоню вам из города Ставрополя. Хочу поздравить с днем рождения своего супруга любимого Демьянова Игоря. От нашей большой семьи Демьяновых, Гриценко. Желаем ему здоровья, счастья, любви, удачи. Он талантливый руководитель, хороший семьянин, любимый супруг. Мы все его целуем, любим, обнимаем. Поставьте для него песню «5 утра» «Ромашки». Большое вам спасибо.

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России с 1 июля станет возможной продажа квартир и других сделок с недвижимостью с использованием биометрии. Как сообщает РИА Новости, ссылкой на главу Комитета Госдумы по финансовому рынку, такая мера упростит взаимодействие между покупателем и продавцом, а также снизит риски мошеннических операций. Биометрические данные будут применяться на базе единой биометрической системы, через которую уже предоставляются различные услуги. Для удаленного совершения сделки потребуется заранее подать в Росреестр согласие на электронную регистрацию подобных операций. С этого дня россияне могут садиться на самолет по биометрии. Сервис запущен на рейсах Аэрофлот Шаттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Биометрию разрешено использовать для регистрации на рейс, прохождения предполетных формальностей и посадки на борт вместо паспорта. Каждый пассажир вправе сам выбрать способ прохождения контроля. В рамках эксперимента при себе все равно нужно иметь удостоверение личности. По итогам тестирования будут подготовлены предложения по внедрению технологий в других аэропортах. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние 3 года. По данным РИА Новости, при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными граждане отработают 65 дней и отдыхать будут 27. Загруженным станет июль, 23 рабочих дня и всего 8 выходных. При этом впереди длинные выходные в часть Дня России. Отдыхать будем с 12 по 14 июня включительно. В России планируют снять полнометражный фильм «Леопольд». Как передает ТАСС, будущая кинокартина будет основана на истории рассказов, которые создали мультипликационного персонажа. Действия ленты перенесут в современность, фильм сделают игровым, однако имена исполнителей ролей пока не называются. Создатели готовят картину о дружбе и умении находить общий язык даже в непростых ситуациях. Эти ценности находятся вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда универсальным киногероем. Это все новости на сегодня. Нюша, выбирай чудо, продолжает наш музыкальный эфир.
0: Прямо сейчас.

0: Полина Гагарина на радио «Дача». Это кто же в первый день лета, да еще и в праздник, остановится? Нет уж, невзирая на понедельник, держим курс на позитивный настрой. Одни говорят, чтобы понять, как тебе хорошо живется, нужно посмотреть на того, кому плохо. Другие всегда выбирают позицию догоняющих, ориентируясь на социальные сети и биографии богатых и знаменитых. Но слушатели радиодачи, уверен, идут своей дорогой, невзирая на остальных. Остается пожелать только хорошей погоды.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: На радиодаче. Гладко и без задоринки расскажу, без занозок в том числе, друзья, расскажу для любимых слушателей радиодачи, как можно поехать этим летом в морской круиз. Регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Друзья, самые интересные снимки команда радиодача посмотрит, оценит и с удовольствием подарит за них шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – две туристические путевки на круизном лайнере в Сочи, в Турцию. Ну ж, поедем? Куда мы денемся? Друзья, все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Далее в эфире Алена Свиридова.
1: Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: дарим безвозмездно, бесплатно, от всей души поздравления в рубрике «Удачный момент». Да, друзья, придется немного поторопиться, потомиться в ожидании, но все мы знаем, что ожидание прекрасного иногда даже лучше самого события. Поэтому стеснение в сторону, берите телефон и звоните. 8495-995-2555, наш московский номер и путевка к поздравлению на всю географию вещания «Радиодача». Что ж, ранее была группа «Нана», но теперь мы послушаем до того самого момента рубрики «Удачный момент» хиты Андрея Державина и группы «Непара».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радиодача отмечает до

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу поздравить с днем рождения нашу любимую и уважаемую Елену Викторовну Матвееву Ефимтьевну. Пожелать ей крепкого здоровья, всего самого наилучшего, чтобы всегда была радостной, улыбчивой, светила как солнце ярким светом, и близкие всегда находились рядом. Поставьте песню на свое усмотрение. Спасибо, радио «Дача».

0: Клара Румянцева на радио «Дача». Песенка «Мамонтенка». Все мы ее прекрасно знаем. Всем известный хит. Согласен, так не бывает, чтобы день прошел, а ребенка, кровинушку свою родную, поздравить с праздником и забыл. Но есть, конечно, смягчающие обстоятельства. Например, был занят, задержался на работе. Значит, пора заканчивать и как минимум позвонить и как максимум устроить яркую праздничную встречу. От всей команды «Радио «Дача» поздравляю всех самых маленьких с Днем защиты детей.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Ту и Игорь Крутой на радио «Дача».
1: Я не сдаюсь, я не страдаю.
0: Песня, которая отлично подошла бы любому перспективному спортсмену, осталось только добавить лозунг «Быстрее, выше, сильнее» и можно брать новые вершины. Но все мы знаем, что Алсу настоящий чемпион с момента участия в Евровидении в 16 лет. Прекрасно помним победное второе место и гордимся артисткой. Друзья, дальше продолжим также со звездами радио «Дача». Через пару минут встречайте хит Татьяны Булановой, далее исполнитель «Антип».
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске местами дождь, температура плюс 14 градусов, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 72%. Завтра переменная облачность, плюс 8, плюс 19 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 69%.
4: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
5: Реклама.
6: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: кольцо. Но вот мы и выучили слова. Дальше, я думаю, тоже все понятно. Друзья, ну а если серьезно, то чтобы запомнить длинный текст или добиться других результатов вообще в любой сфере или направлении, правила, как всегда, простые. Системные тренировки, индивидуальный подход к себе любимому, ну и, конечно же, разнообразие. Иначе делать одно и то же тоска смертная возьмет быстро. В общем, идем дальше. Так, тренировка закончилась. Можно и отдохнуть, послушать музыку. Друзья, дальше у нас Татьяна Овсиенко и Виктор Салтыков, звездный дуэт. Ну а потом послушаем Ярослава Сумишевского. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно ровно.
1: Реклама.
2: Минце. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минце – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка не является лекарством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из Республики Мордовия. Хочу поздравить жену брата Марию с днем рождения, пожелать ей всего самого наилучшего, счастья, здоровья. Поздравляю также ее муж и вся ее семья. Поставьте, пожалуйста, песню на ваше усмотрение. С днем рождения. Спасибо, радио.

Радиодача. Всем известно, женское счастье был бы милый рядом. Сюда же и гармония в семье, и погода в доме, и чистая посуда, и уход за собой. А вот что такое мужское счастье, однозначного ответа нет. Но могу признать, у многих мужчин большие карьерные планы, бесконечная гонка за финансовой стабильностью и, конечно же, желание быть опорой в семье во всех смыслах этого слова. Пусть мечты каждого из нас исполняются, желаю от всего сердца. Зовут меня Иван Никитин. Всем привет! We'll be right back.

Тамара Кутидзе на радио «Дача». Хит «Только любовь». Как всегда, только лучшие песни и лучшие артисты на любимой волне. И со многими звездами мы встретимся этой осенью. Приглашаем 26 сентября на долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль «Удачные песни» в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает 20 лет в эфире, друзья. Праздновать круглую дату будем на сцене «Лайф-арены». Увидим Анну Семенович, Юлиану Караулову, группу «Фабрика» и еще более 20 артистов. Грандиозное шоу, которое точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: творится елка на радиодаче. Почему обязательно завтра? Можно и сегодня. Друзья, путешествие – это то, что в первую очередь приходит на ум, когда наступает хорошая погода. Ну, согласитесь, когда впереди лето, ну, это же первое, самое первое, что у нас в голове. Причем совсем не обязательно покупать билет на самолет. Во-первых, есть и другой транспорт, которым также можно воспользоваться. А во-вторых, многие даже не знают, что происходит на соседней улице. Я уже даже не говорю про соседний город. Поэтому путешествие можно устраивать хоть каждый день после работы, просто прогулявшись по незнакомым местам. Друзья, вот давайте переварим эту информацию. Я думаю, это будет очень позитивно и познавательно. А пока послушаем через несколько минут группу «Дюна». Тоже всем любимый и известный хит.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая «Радио «Дача». Меня зовут Ксения, я из города Курска. Хочу передать привет своей подруге, пожелать ей удачного дня и крепкого здоровья. Мою подругу зовут Аня. Хочу поставить для нее песню «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского.

перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Дискотека «Авария» на радио «Дача». Ой, не грустим. Не только супер-диджеи, но и люди всех профессий сегодня продолжают поздравлять будущее нашей страны. Поколение зумеров, альфа, бета, в общем, всех малышей, говоря на понятном русском языке. Друзья, душевными объятиями давайте в очередной раз признаемся в любви своим детям. Лучшему, что у нас есть в жизни, лучшему, что случалось с нами. Сегодняшний плейлист «Радио Дача» преимущественно для них, для детей, для детишек, для наших родных, для нашей родной кровинушки. Ну, вот так вот, друзья. В общем, надеюсь, я всех растрогал и себя тоже. Продолжаем с чистым сердцем и легкой душой.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: группа Five Star Family на радио «Дача». Громче всех во вселенной звучит масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Суть в том, что у каждого из нас есть возможность выиграть морской круиз в подарок от «Радиодача». Все лето участники будут заходить на сайт radiodacha.ru, регистрироваться, нажимать кнопку «Участвовать» и делиться со всей страной фотографиями с отдыха. И максимум, что нужно будет сделать, это поделиться историей об этом фрагменте жизни. Вот, собственно, и все, друзья. В финале 28 августа мы разыграем главный приз – две путевки на круизный лайнер из Сочи в Турцию. Всем удачи! Именно так хочется сказать. Подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 12 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Завтра переменная облачность плюс 8 плюс 19 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 69%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
3: Подними глаза в рождественское небо.

0: Киркоров на радио «Дача» и снова слушаем о море. Да, друзья, я тут ни при чем, просто так совпало. Но напомню, что попасть на морское побережье в этом году можно двумя способами. Либо своим ходом, либо с помощью любимого радио. Акция называется «Лето с сюрпризом». Подробности на сайте radiodacha.ru. Ну что, давайте узнаем, какую песню заказали в рубрике «Удачный момент» и кого поздравили, что самое главное, в День защиты детей. Что ж, несколько минут подождем. Я думаю, подождем. И скоро послушаем.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сангаджи. Хочу передать привет всем своим близким, родным. Пожелать всем удачи, чтобы у всех была радость, улыбка на лице. Всем удачи. И поставьте песню «Губу Браво». Спасибо, Радио «Дача». Когда

0: Аида Ведищева на радио «Дача». Завершается День защиты детей. Праздник, в который мы все немного дети, но самое главное, что самым маленьким из нас давно пора спать. И всегда задаешься вопросом, а вот если ребенку уже 14, его все еще можно поздравить с праздником 1 июня, или он уже взрослый? Думаю, для нас, родителей, лет до 18, сыновья и дочери точно остаются детьми, хотя они себя давно такими не считают уже в классе 7. Переходим к музыке всех возрастов. Я думаю, хватит. Хватит уже вот это вот все. Переходим к музыке для всех вас, друзья. Через несколько минут хит на радио «Дача» Елены Терлеевой. Далее Брэндон Стоун.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Петр Добронравов на радио «Дача». Что сказать? Человек-комплимент, настоящий джентльмен и просто красавец-мужчина. Именно так можно было бы представить исполнителя перед выходом на сцену или, например, в честь дня рождения. Посмотрим, сравнится ли следующий хит по количеству комплиментов противоположному полу. Далее на радиодаче Алена Петровская, ну а затем послушаем хит Алексея Глызина.

0: Ласков на радио «Дача». Да, друзья, почему бы и не поцеловать друг друга перед сном? Все недопонимания сразу же растворятся в уходящем дне, и сон станет гораздо крепче. Друзья, на этом у меня все. Весь вечер с вами был Иван Никитин. Всем желаю доброй ночи и приятных снов. Не забудьте поцеловать детей. У них сегодня праздник. До завтра. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Света. Передаю привет своей подруге Кире. Желаю ей хорошего настроения и хорошего дня. Мы с Московской области. Мы каждый день слушаем Радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню Татьяна Куртукова. Спасибо, Радио «Дача».
3: Алло.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Дождик.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 12 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 73%. Завтра переменная облачность, плюс 8, плюс 19 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. Влажность воздуха 69%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный, 2 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%. Завтра переменная облачность, плюс 13, плюс 21 градус, ветер юго-западный, 5 метров в секунду, влажность воздуха 66%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.